0: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8.
1: A plus 2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2, A2,